0: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
2: Когда мокрота решила остаться надолго?
1: Бро, пора звать Ламбратин!
2: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Здравствуйте, у микрофона Тимур Бандишоев. Главные новости к этому часу. 12 мая в Пекине президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, встретился с ректором Пекинского университета Гун Цихуаном. Стороны уделили особое внимание сотрудничеству в сфере науки и образования, в том числе взаимодействию между высшими учебными заведениями двух стран. Было отмечено, что в настоящее время порядка 6 тысяч студентов из Таджикистана обучаются в образовательных учреждениях Китайской Народной Республики. Стороны выразили заинтересованность в привлечении таджикской молодежи к изучению точных наук, инженерии, информационных технологий, цифровой экономики и развития искусственного интеллекта в учебных заведениях Китая. В качестве яркого примера сотрудничества в сфере образования была отмечена эффективная деятельность в Таджикистане центров Конфуция и таджикско-китайского центра практического и профессионального обучения «Мастерская Лубань». К числу важных тем беседы также были отнесены расширение сотрудничества в области научных исследований, продолжение взаимодействия в сфере перевода и издания научных и историко-культурных трудов, а также увеличение количества образовательных стипендий для граждан Таджикистана. 12 мая президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках государственного визита в Китайскую Народную Республику посетил Пекинский университет и выступил перед преподавателями и студентами. Главу государства, уважаемого Эмомали Рахмона, тепло встретило правление университета. В начале своей вступительной речи ректор университета Гун Цихуан представил собравшимся решение научного совета о награждении президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, званием почетного профессора этого Центра науки и образования. Решением научно-образовательного совета Пекинского университета за ценный вклад в укрепление отношений дружбы и сотрудничества между Таджикистаном и Китаем, развитие и расширение научных, гуманитарных и культурных связей и особенно глобальных инициатив в области воды и климата, главе нашего государства, уважаемому Эмомали Рахмону, в торжественной обстановке были вручены сертификат почетного профессора и бронзовая пластина с ученой степенью. Это были главные новости к этому часу.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: Здравствуйте, у микрофона Тимур Бандишоев. Главные новости к этому часу. По итогам встречи переговоров на высшем уровне между Таджикистаном и Китаем подписан 31 новый документ о сотрудничестве. Главы двух государств, уважаемый Эмомали Рахмон и уважаемый Си Цзиньпинь, подписали совместное заявление Республики Таджикистан и Китайской Народной Республики об углублении отношений всестороннего сотрудничества и стратегического партнерства в новую эпоху и договор о вечной дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой. Как было отмечено, главным девизом этого документа является «Друзья навеки, враги никогда». Также были подписаны программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Таджикистан и Министерством иностранных дел Китайской Народной Республики на 2026-2027 годы. Меморандум о сотрудничестве между Коммунистической партией Китая и Народной демократической партией Таджикистана на 2026-2028 годы. Обменные письма между правительством Республики Таджикистан и правительством Китайской Народной Республики по проекту предоставления технической помощи. Меморандум о взаимопонимании между Агентством инноваций и новых цифровых технологий и Комиссией по национальному развитию и реформе Китайской Народной Республики о создании Таджикско-Китайского центра по сотрудничеству в области искусственного интеллекта. Меморандум о взаимопонимании по укреплению сотрудничества на основе цифрового доверия в торговле между Министерством экономического развития и торговли Республики Таджикистан и Министерством коммерции Китайской Народной Республики. Меморандум о взаимопонимании между Министерством образования и науки Республики Таджикистан и Министерством науки и технологий Китайской Народной Республики по расширению научно-технического инновационного сотрудничества в области искусственного интеллекта. Меморандум о сотрудничестве между Министерством финансов Республики Таджикистан и Министерством финансов Китайской Народной Республики в области управления государственными финансами. План мероприятий между Министерством промышленности и новых технологий Республики Таджикистан и Министерством коммерции Китайской Народной Республики по укреплению инвестиционного сотрудничества в области зеленых минеральных ресурсов на период 2026-2028. Меморандум о взаимопонимании между Китайским агентством по международному сотрудничеству в целях развития и Министерством экономического развития торговли Республики Таджикистан по совместной реализации плана сотрудничества в области развития человеческих ресурсов за 2026 год. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области экспорта между Агентством по экспорту при правительстве Республики Таджикистан и Бюро по развитию экспорта при Министерстве коммерции Китайской Народной Республики. Обменные письма между правительством Республики Таджикистан и правительством Китайской Народной Республики по проекту проведения ТЭО модернизации инфраструктуры КПП «Кульма». Меморандум о сотрудничестве между Агентством по экспорту при правительстве Республики Таджикистан и Медиакорпорацией Китая. Соглашение между Торгово-промышленной палатой Республики Таджикистан и Китайским советом по продвижению международной торговли о создании делового совета. Дорожная карта о научно-техническом сотрудничестве в области метрологии на 2026-2031 годы между Агентством по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при правительстве Республики Таджикистан и Государственным управлением по регулированию рынка Китайской Народной Республики. Обменные письма между правительством Республики Таджикистан и правительством Китайской Народной Республики по проекту предоставления лабораторного оборудования для определения и контроля качества в Таджикистане. Программа сотрудничества между исполнительной службой при правительстве Республики Таджикистан и Верховным народным судом Китайской Народной Республики на 2026-2028 годы. Меморандум о взаимопонимании между Комитетом по архитектуре и строительству при правительстве Республики Таджикистан и Министерством жилья, городского и сельского строительства Китайской Народной Республики об укреплении сотрудничества в области архитектуры и строительства. Меморандум о взаимопонимании между Министерством образования и науки Республики Таджикистан и Министерством науки и технологий Китайской Народной Республики об укреплении научно-технического и гуманитарного обмена. Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Республики Таджикистан

0: карантина в отношении импорта и экспорта куриного мяса между Таджикистаном и Китаем. Протокол между Комитетом продовольственной безопасности при правительстве Республики Таджикистан и Главным таможенным управлением КНР о фитосанитарных требованиях в отношении экспорта свежих фруктов из Республики Таджикистан в Китайскую Народную Республику. Меморандум о взаимопонимании между антимонопольной службой при правительстве Республики Таджикистан и Государственным управлением по регулированию рынка Китайской Народной Республики. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Комитетом по телевидению и радиовещанию при правительстве Республики Таджикистан и Медиакорпорации Китая. Меморандум о сотрудничестве между Комитетом по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан и Медиакорпорации Китая. Меморандум о сотрудничестве между Национальным информационным агентством Таджикистана «Ховар» и Китайским информационным агентством «Синьхуа». Меморандум о взаимопонимании между Центром стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан и Академией современного Китая и мировых исследований о создании Центра по изучению модернизации Китая. Соглашение между Национальным университетом Таджикистана, Фондом международного изучения китайского языка и Синьцзянского педагогического университета о совместном развитии Института Конфуции. Председатель Маджлиси Мили, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, встретился с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Цуйду Ньюем, который находится в Таджикистане для участия в региональной конференции продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН для Европы и Центральной Азии. Об этом сообщает агентство Ховар. В ходе встречи была обсуждена сегодняшняя ситуация и перспективы сотрудничества Таджикистана с Организацией Объединенных Наций и ее институтами, в том числе с продовольственной и сельскохозяйственной организацией. Уважаемый Рустам Эмомали выразил удовлетворение постоянной поддержкой продовольственной и сельскохозяйственной организации усилий Республики Таджикистан по реализации национальных приоритетов устойчивого развития. В рамках созидательной политики президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона по развитию международного сотрудничества, привлечению иностранных инвестиций и укреплению торгово-экономических отношений, группа инвесторов Китайской Народной Республики посетила свободную экономическую зону Дангара, сообщает агентство Ховар. Руководитель свободной экономической зоны Дангара Джамшед Соберзода подробно знакомил гостей с широкими инвестиционными возможностями, современной инфраструктурой, благоприятными условиями для предпринимательства, налоговыми и таможенными льготами, а также преимуществами осуществления экономической деятельности на территории зоны. Было отмечено, что благодаря постоянной поддержке правительства Республики Таджикистан созданы необходимые благоприятные условия для иностранных инвесторов, особенно из Китайской Народной Республики. Было подчеркнуто, что дружественные и братские отношения между Таджикистаном и Китаем укрепляются из года в год, а взаимовыгодное сотрудничество активно развивается в сферах промышленности, энергетики, логистики, переработки продукции, торговли и реализации совместных проектов. Это были главные новости к этому часу.
1: Вашу информацию вы можете отправлять на электронную почту sadopress@gmail.com или по телефону 227 74 77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда Мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
4: Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Сифль агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш катор, бо зина кунат зингор. Хобака шавад душвор, таб кунат ногах бисьор. Падарон у модарон, пардифен шавад дармон.
7: Пардифен беби ва пардифен китс, джуз и хамеша гей рузгори модарон. Суспензия пардифен беби ва пардифен китс, маас барой кудакони аз ду моха, то ду сола ва азим боло, то двузда сола аст. Пардифен беби ва пардифен китс, фавран ва бихав, Дардро Рафкарда, Ильтихобут Табро, Нобут.

0: عزیزم.
1: Изучаем английский. Легко. Мы продолжаем разбирать английские слова и выражения, слушая любимые хиты. Сегодня у нас легенда поп-музыки Майкл Джексон и его чувственная композиция «Liberian Girl».

Liberian Girl – песня, вышедшая в 1987 году в альбоме Bad. Она сразу же стала хитом благодаря мягкой мелодии и проникновенным словам. Но кроме музыкального удовольствия, эта песня – настоящая находка для изучающих английский.

Давайте послушаем строчку Liberian girl, you came and you changed my world. Перевод. Девушка из Либерии, ты пришла и изменила мой мир. Обратите внимание на выражение «you changed my world». Это не буквальное изменение мира, а эмоциональное. Ты сделала мою жизнь другой, ты изменила меня. Это отличный пример метафоры в английском языке. Разберем. «You came» – простое прошедшее время, past simple. Глагол «come» в прошедшем времени образуется в «came». «You changed» – тоже past simple. Заметьте, как английский легко образует прошедшее время. Достаточно прибавить «ed» к правильному глаголу «change». А вот еще одна фраза. «A feeling so true» – такие искренние чувства. Здесь слово «true» используется не как правда, а как настоящие, искренние. Так часто говорят о чувствах. «True love», «true friendship» – настоящая любовь, настоящая дружба. Интересный факт. В самом начале песни звучит фраза на языке суахили, африканском языке, распространенном в Восточной Африке. Это придает песне особую атмосферу. Хотя речь идет о девушке из Либерии, страны в Западной Африке, Майкл Джексон сознательно использует африканские элементы, чтобы подчеркнуть свою любовь и уважение к культуре континента.

Песня «Liberian Girl» не только романтичная баллада, но и возможность узнать интересные выражения и почувствовать, как английский может звучать красиво и поэтично. С вами была рубрика «Изучаем английский легко». Учите язык с удовольствием и музыкой. До встречи!

0: В эфире информационная служба «Радио Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Международная хроника. Правительство Финляндии намерено ужесточить экспорт медицинских товаров в Россию, которые могут использоваться в вооруженных силах, пишет во вторник телерадиовещатель Иле. Продукция подпадает под санкции ЕС, но ее экспорт в Россию в настоящее время все же возможен на основании специальных льготных разрешений Министерства иностранных дел. Решение распространяется на широкий спектр медицинских и фармацевтических товаров и технологий. В будущем, например, будет запрещен экспорт в Россию стоматологического оборудования, отмечает Иле. По-прежнему можно будет подать заявление на экспорт по так называемым гуманитарным причинам, если соблюдены условия регламента санкций ЕС. Как ожидается, указ вступит в силу в июле. Во Франции подтвердили заражение хантавирусом у гражданки страны, которая была эвакуирована с круизного судна MV Hondius. Об этом информирует France Inter со ссылкой на министра здравоохранения Франции Стефани Рист. Министр заявила, что во Франции выявили 22 человека, которые имели контакты с заразившимися хантавирусом. Вспышка смертельно опасного хантавируса Андес произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. На данный момент зарегистрировано 8 случаев заболевания, включая 3 летальных. У 5 человек подтверждено заражение хантавирусом. 10 мая судно MV Hondius прибыло к берегам острова Тенерифе Канарского архипелага. В странах Европы и Центральной Азии сохраняется серьезная угроза распространения трансграничных болезней животных, которые оказывают влияние не только на сельское хозяйство, но и на продовольственную безопасность, экономику, торговлю и здоровье населения. Об этом было отмечено на параллельном мероприятии, которое проходит в рамках 35-й региональной конференции ФАО для Европы, которая начала свою работу 11 мая в Душанбе. Подход «Единое здоровье» основан на признании тесной взаимосвязи между здоровьем человека, животных, растений и окружающей среды. Было подчеркнуто, что современные угрозы невозможно эффективно решать силами только одного сектора. Необходимы комплексные меры, межотраслевая координация и совместная работа ветеринарных, медицинских, экологических и продовольственных служб. Эксперты утверждают, что трансграничные болезни животных угрожают как странам, свободным от этих заболеваний, так и государствам, где инфекции уже широко распространены. Для первых опасность заключается в возможных вспышках и ограничениях международной торговли, для вторых – в снижении продуктивности животноводства и замедлении развития аграрного сектора. Особую обеспокоенность вызывает нехватка квалифицированных ветеринарных кадров. Во многих странах наблюдается дефицит специалистов, а сотрудники, уходящие на пенсию, часто не получают замены. Ситуацию усугубляют ограниченное финансирование, недостаток современных технологий и слабая материально-техническая база ветеринарных служб.

Международная хроника. Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: событийный маршрут. У нас есть новости для всех гурманов и любителей восточной культуры. В Минске открылся первый таджикский ресторан. Это заведение, получившее название «Умари Хайом», открыло свои двери для посетителей в начале мая этого года. Все подробности узнаем у нашего корреспондента Ирины Умаровой.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Тимур, надеюсь, ты будешь не против, если я попрошу слушателей на минутку закрыть глаза и представить. Рассыпчатый плов, аромат специй, звон посуды, мелодичные звуки восточной музыки. Все это теперь можно ощутить, представьте себе, далеко от Таджикистана, в Беларуси. В Минске именно здесь открылся первый таджикский ресторан. Я Ирина Умарова, и сегодня я приглашаю вас в небольшое гастрономическое путешествие, не выходя из дома.

0: Заведение под названием «Умари Хайом» разместилось в Минском торговом центре «Экспобел». На торжественном открытии гости смогли не только попробовать традиционные блюда, а это ароматный плов, курутоп и другие кулинарные шедевры, но и погрузиться в атмосферу таджикской культуры. Звучала национальная музыка, демонстрировались элементы обрядов. Посол Таджикистана в Беларуси отметил, что такой ресторан станет мостом между культурами. Хотите узнать, как выглядит интерьер? Что ждет гостей и что по этому поводу говорят представители посольства Таджикистана в Беларуси? Если да, то оставайтесь с нами на волне радио «Садоэ Душанбе», и я расскажу все детали. Торжественное открытие ресторана стало значимым событием для всех любителей таджикской кухни и культуры. На этом мероприятии присутствовал Бахтувар Сафорзода, чрезвычайный и полномоченный посол Республики Таджикистан в Беларуси. Он подчеркнул важность открытия данного заведения, отметив, что это является важным шагом в деле популяризации таджикской культуры, традиций и национальной кухни на территории Беларуси. По его словам, такое событие будет способствовать укреплению культурных связей и расширению гуманитарного сотрудничества между нашими государствами. Прямо сейчас я предоставлю слово второму секретарю посольства Республики Таджикистан в Республике Беларусь Рахмотзода Азиму. Он по поручению посла дал для нашей радиостанции «Садо и Душанбе» интервью. Как посольство оценивает открытие ресторана с точки зрения продвижения таджикской национальной культуры и традиций в Беларуси? Видят ли они в этом событии потенциал для дальнейшего укрепления гуманитарного и культурного сотрудничества между нашими странами? И планируется ли в ближайшее время какие-либо совместные культурные или просветительские мероприятия? Посольства связаны именно с популяризацией таджикской кухни и традиций. Вам слово, Азим.
1: Касательно открытия таджикского ресторана «Умари Хайом» в городе Минске, мы рассматриваем как важный и символичный шаг в деле продвижения таджикской национальной культуры и традиций в Республике Беларусь. Национальная кухня является неотъемлемой частью культурного наследия любого народа, и через такие проекты создаются благоприятные условия для знакомства широкой общественности с богатой культурой, обычаями и гостеприимством таджикского народа. Подобные инициативы способствуют укреплению позитивного имиджа Таджикистана за рубежом и развитию народной дипломатии. Безусловно, мы видим значительный потенциал в данном событии. Такие проекты создают дополнительную платформу для культурного диалога и сближения народов наших стран. Они способствуют углублению гуманитарных связей, формированию взаимного интереса и уважения к культурным традициям друг друга. Если взять в более широком контексте, подобные инициативы могут стать отправной точкой для реализации совместных культурных проектов, фестивалей, выставок и других мероприятий, направленных на дальнейшее укрепление таджикско-белорусского сотрудничества. Посольство Республики Таджикистан последовательно уделяет внимание вопросам популяризации национальной культуры, включая кухню и традиции. В настоящее время прорабатываются различные форматы культурно-просветительских мероприятий, в том числе гастрономические презентации, тематические вечера и участие в международных фестивалях. Не исключается, что ресторан «Умари Хайом» может стать одной из площадок для проведения подобных мероприятий, направленных на дальнейшее ознакомление белорусской общественности с культурным наследием Таджикистана.
0: Благодарю. Рахмотзада Азимов, второго секретаря посольства Республики Таджикистан в Республике Беларусь, за участие в нашем эфире. А вас, уважаемые слушатели, продолжаю информировать об этом мероприятии. В рамках открытия гости смогли насладиться традиционными таджикскими блюдами, которые были представлены в разнообразии. Среди кулинарных хитов, которые пользовались особой популярностью, можно выделить ароматный плов и курутоп, а также множество других гастрономических шедевров таджикской кухни. Атмосфера вечера была поистине праздничной и насыщенной. Программа включала в себя музыкальные номера и демонстрацию элементов таджикских национальных обрядов. Посетители не только смогли попробовать изысканные блюда, но и погрузиться в колорит таджикской культуры, ощутив ее дух и атмосферу. Итак, что же ждет гостей ресторана «Умари Хайом»? Прежде всего, это разнообразное меню. Хотя заведение позиционируется как место, предлагающее восточноевропейскую кухню, акцент здесь сделан именно на таджикских рецептах. Выбор блюд достаточно широк. Помимо традиционных национальных угощений, здесь можно найти шашлыки, различные рыбные блюда, свежие салаты, закуски, завтраки, а также пиццу. Но пицца – это для тех, кто предпочитает более привычные европейские блюда. Интерьер ресторана выполнен в современном стиле, но при этом в нем присутствуют выразительные элементы таджикской атрибутики. Это сочетание создает уникальную атмосферу гостеприимства, что делает пребывание в ресторане особенно приятным. Дизайнеры постарались создать пространство, которое будет не только комфортным, но и отражающим богатую культуру Таджикистана. Сервис в ресторане также заслуживает особого внимания. Посольство Таджикистана отметило высокий уровень обслуживания, который гармонично сочетается с национальной атмосферой заведения. Это делает Умари Хайом одним из самых перспективных мест для ценителей восточной кухни в Минске. Теперь у горожан и гостей столицы появилась уникальная возможность открыть для себя богатство таджикских кулинарных традиций, не покидая пределы города. Радио «Садуи Душанбе» можно услышать не только в Таджикистане, но и посредством интернета в любом уголке мира. Если вы любите гастрономические открытия и хотите познакомиться с культурой Таджикистана через ее самые вкусные традиции, обязательно в Минске загляните в новый ресторан «Умари Хайом». Это заведение обещает стать не только местом для наслаждения вкусной едой, но и площадкой для культурного обмена и общения. Мы надеемся, что вам понравится это новое место, и вы сможете насладиться атмосферой таджикского гостеприимства в Минске. Это был наш репортаж о новом ресторане. С вами была я, Ирина Умарова. Оставайтесь с нами на волне 102.2 FM. Впереди еще много интересных новостей. А я с удовольствием передаю слово своему коллеге Тимуру Бандишоеву.
2: Ирина, после твоего репортажа у меня в студии уже пахнет специями. Я даже проверил, нет ли где тарелки с пловом. Видимо, твое описание было настолько ярким, что сработало на уровне обоняния. На самом деле, Ирина, звучит впечатляюще. Открытие такого ресторана – это не просто новое заведение общепита, а важный шаг в укреплении культурных связей между Беларусью и Таджикистаном. Событийный маршрут.

Книжная полка. Вы слушаете рубрику «Книжная полка» – место, где слова оживают, а истории находят своих читателей. Сегодня я расскажу о нескольких книжных новинках, которые уже появились на прилавках и могут стать вашими спутниками в весенних вечерах. Элизабет Уилсон «Играя с огнем. История Марии Юдиной, пианистки сталинской эпохи». Маша Юдина всегда знала, что будет пианисткой. В 17 лет она сказала родителям, что это ее призвание и путь к Богу. С тех пор были и блокадный Ленинград, и выступления перед видными партийными деятелями. Мария Юдина прожила непростую жизнь. Она была убежденной христианкой, и ее вера шла вразрез с атеистической идеологией СССР, за что она была уволена из трех учебных заведений. Она не просто играла на фортепиано, она доносила через музыку запрещенные идеологией мысли. Для своего времени Юдина была бесстрашной. По легенде, однажды Сталин услышал ее выступление по радио и приказал отправить ей значительную сумму денег, которые Юдина приняла и ответила, что будет молиться за то, чтобы Бог простил вождю его грехи. Элизабет Уилсон рассказывает о дружбе музыкантки с Пастернаком, о ее религиозности и о сложном пути Творца в эпоху тоталитаризма. Дарья Трайден. «Снежные дни сквозь года». Героиня узнает о смерти своей учительницы русского языка и литературы и, потрясенная ее внезапным уходом, едет на похороны в родной Гродно, где получает архив покойной. Разбирая дневники, письма и документы, она пытается понять, какой была жизнь этой женщины. На первый взгляд, одинокой и небогатой на события, но явно не сводившейся к этому поверхностному описанию. Дэвид Эллис «Дом лжи». Саймон и Вики Добиас – богатая благополучная семья из Чикаго. Он – уважаемый преподаватель права, она – защитница жертв домашнего насилия. Спокойная, счастливая семейная жизнь. Но на самом деле все абсолютно не так, как кажется. На поверхности остается лишь то, что они хотят показать людям. И один из них вполне может оказаться убийцей. Когда блестящую светскую львицу Лорен Бетанкур находят повешенной, тайная жизнь Читы Добиас выходит на свет. Их бурные романы на стороне, трастовый фонд Саймона в 21 миллион долларов, срок погашения которого вот-вот наступит. Многолетняя обида Вики и ее одержимость местью – это лишь вершина айсберга, и она будет иметь самые разрушительные последствия. Но хотя и Вики, и Саймон – лжецы, кто именно кого обманывает? К тому же под этим слоем лицемерия скрывается еще одна ложь, поистине чудовищная. Такой была сегодняшняя книжная полка. Читайте, открывайте новые имена, и пусть каждая книга станет для вас окном в другой мир. До встречи в следующем выпуске, и пусть ваша неделя будет наполнена хорошими историями. Книжная полка. Просто музыка на 102 и 2 FM. Блонкер. Амазонас. В эфире рубрика «Просто музыка». Время, когда слова уходят на второй план, а остается только настроение. Иногда не нужно ничего объяснять. Не нужно спешить, анализировать или искать смыслы. Достаточно просто закрыть глаза и позволить музыке унести вас туда, где спокойно. Сегодня именно такой момент. Легкий, текучий, почти как дыхание природы. Для вас звучит Блонкер и его инструментальная композиция «Амазонас». Погрузитесь в этот звук и просто будьте здесь и сейчас.

0: Просто музыка на 102 и 2 FM.
1: Мобильный подход к креативным новостям. Информационная служба 102 и 2 FM. Садуи Душанбе.
2: Здравствуйте, у микрофона Тимур Бандишоев. Главные новости к этому часу. 12 мая в рамках государственного визита президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, состоялись таджикско-китайские переговоры на высшем уровне. Глава нашего государства, уважаемый Эмомали Рахмон, и председатель Китайской Народной Республики, уважаемый господин Си Цзиньпинь, на переговорах в расширенном составе с участием официальных делегаций сторон и в узком формате, которые прошли в атмосфере полного взаимопонимания и глубокого взаимного доверия, обсудили широкий круг вопросов сотрудничества двух стран в двустороннем и многостороннем форматах. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь назвал президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона своим дорогим другом и высоко оценил его личный вклад лидера нации в укрепление основ государственности, а также в развитии и прогрессе Таджикистана. Состоялся подробный обмен мнениями по насущным вопросам международной и региональной повестки. В начале беседы президент нашей страны выразил признательность председателю Китайской Народной Республики за приглашение совершить государственный визит, теплый прием и традиционное гостеприимство. Глава нашего государства подчеркнул, что отношения двух государств сегодня плодотворно развиваются ускоренными темпами в русле всеобъемлющего стратегического партнерства. Было отмечено, что экономические связи наших стран последовательно развиваются в сферах торговли, инвестиционного сотрудничества, промышленности и энергетики, в аграрном секторе и других направлениях, представляющих взаимный интерес. В этом контексте было указано на неуклонный рост показателей взаимного товарооборота и объемов привлечения китайских инвестиций в экономику Таджикистана. Следует отметить, что Китай по этим показателям занимает лидирующие позиции среди внешнеэкономических партнеров нашей страны, и в настоящее время на территории Таджикистана функционирует более 700 предприятий с участием китайского капитала. Глава нашего государства выразил удовлетворение ходом сотрудничества с Китайской Народной Республикой, поддержкой ее правительства в реализации важных инфраструктурных проектов, в том числе таких, как строительство шоссейных дорог стратегического значения. Была выражена надежда на продолжение взаимовыгодного сотрудничества в этом направлении. В ходе встречи также были рассмотрены перспективы укрепления взаимодействия в сферах промышленности, энергетики, областях зеленой экономики, цифровизации, современных технологий и внедрения искусственного интеллекта. Важным было признано развитие сотрудничества в области энергетики, особенно в секторах гидроэнергетики и солнечной энергии, а также в агропромышленном комплексе. Глава нашего государства, уважаемый Эмомали Рахмон, в этом контексте подчеркнул заинтересованность в участии китайских предприятий в создании на территории Таджикистана промышленных и сельскохозяйственных технологических парков. В ходе переговоров также обсуждались вопросы расширения связей в сфере туризма и межчеловеческих контактов. В этом контексте было отмечено, что налаживание регулярных полетов по авиамаршруту Душанбе-Сиань создает благоприятную основу для укрепления двусторонних связей по этим направлениям. Касаясь других аспектов культурно-гуманитарных отношений двух стран, лидер нации указал на значение культурных и образовательных обменов. Отдельное внимание было уделено вопросам сотрудничества в сферах науки и образования. В этом контексте было заявлено о заинтересованности Таджикистана в увеличении количества образовательных квот Китая для таджикской молодежи по таким специальностям, как точные науки, инженерия, информационные и коммуникационные технологии. Высокая оценка была дана деятельности центров Конфуция по преподаванию китайского языка и представлению китайской культуры в Таджикистане. Стороны, отметив тесное взаимодействие в рамках международных и региональных организаций, особенно ООН, ШОС и механизма «Центральная Азия-Китай», посчитали важным дальнейшее усиление сотрудничества и координации в борьбе с терроризмом, экстремизмом, радикализмом и киберпреступностью, а также незаконным оборотом всех видов наркотических веществ и другими проявлениями транснациональной организованной преступности. При обсуждении актуальных вопросов международной и региональной повестки внимание было акцентировано на взрывоопасную ситуацию вокруг Ирана и проблему Афганистана. Министр внутренних дел Республики Таджикистан Рамазон Раимзода 11 мая провел встречу с посланником по вопросам миграции в Федеральном министерстве внутренних дел Германии Людвигом Юнгом. Министры внутренних дел Таджикистана и Людовик Юнг пришли к соглашению о необходимости укрепления сотрудничества в сфере миграции, диверсификации миграционных процессов, упрощения системы оформления документов для мигрантов и предотвращения мошенничества, а также о важности подписания соглашений о сотрудничестве в области борьбы с преступностью и реадмиссии. Также в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам укрепления сотрудничества в борьбе с транснационально организованной преступностью, киберпреступностью, терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотических средств и другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Аграрный и промышленный потенциал Таджикистана представлен участникам и гостям мероприятия в рамках 35-й региональной конференции продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН для Европы и Центральной Азии в Душамбе-экспоцентре в выставочном центре города Душамбе, сообщает Ниат Ховар. Генеральный директор ФАО Цуйдуньюй, ознакомившись с экспозицией аграрного и промышленного потенциала Таджикистана, дал высокую оценку производственному и промышленному потенциалу страны. На выставке сельскохозяйственной и промышленной продукции Таджикистана производственные предприятия и цеха представили разнообразную отечественную продукцию, в том числе свежие фрукты и овощи, сухофрукты, мед,

0: ФАО для Европы и Центральной Азии проходит с 11 по 15 мая в городе Душанбе. В ее работе представители государств и международных организаций обсуждают вопросы обеспечения продовольственной безопасности, устойчивого развития сельского хозяйства и противодействия изменению климата. Это были главные новости к этому часу.
1: Вашу информацию вы можете отправлять на электронную почту sadopress@gmail.com или по телефону 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бози накунад зинҳор. Хобака шавад душвор, таб кунад ногах бисёр. Падарон ва модарон, пардифен шавад дармон.
7: Пардифен беби ва пардифен кидс, джуз и ҳамешаги рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс, фавран ва бехавф дард ро раф карда, илтиҳобу таб ро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс ро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
8: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود با بفته هوارید شده درد را سبوک بسازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت میبرند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
9: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رف نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.

0: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. В Кыргызстане началась масштабная высадка цветов. Экономика Казахстана выросла за счет притока денег в реальный сектор. А также новости из Беларуси и России прямо сейчас.
0: Кыргызстан.
1: В Бишкеке началась масштабная посадка цветов. 2 миллиона однолетних растений украсят парки, скверы и прогулочные зоны столицы. Асель Усенова расскажет, как украшают город.
2: Первой начала преображаться аллея молодежи, одна из главных достопримечательностей Бишкека и, пожалуй, самая оживленная пешеходная зона города. Рядом находится мэрия, национальная филармония и крупные вузы столицы. Аллею протяженностью почти в километр украсят 100 тысяч соцветий. Озеленители на этом участке работают уже неделю. Каждый росток высаживают строго по разметке. Композиция в этом году в виде геометрических фигур, напоминающих узоры национального ковра Шердака. Давайте послушаем, что о новом дизайне думают горожане.
3: В этом году мне больше нравится. Ну вот само расположение, планировка и так далее. Вот сейчас я вижу, там бассейны реставрируют очень хорошо.
4: Я хожу вдоль этой аллеи уже почти 70 лет. Это место по-настоящему расцвело. Приятно, что сезонность соблюдают. Только отцвели тюльпаны, сразу высадили другие цветы.
2: Цветочный ковер собрали из самых стойких и ярких видов. Композиции фиолетовый агератум, название которого переводится как «нестареющий», и знаменитая циния – первое растение, распустившееся в космосе. А вот оранжевые тагетисы или бархатцы родом из Америки. Они хорошо переносят бишкекские зной и практически не болеют. А еще у них есть секретное оружие. Это специфический аромат, который работает как антисептик. Он отпугивает насекомых-вредителей и обеззараживает почву вокруг. Все цветы высаживают на расстоянии 15 сантиметров друг от друга, рассказывает озеленитель Нурлан Садырбаев.
5: Композиции будут радовать горожан до осени. Мы постоянно следим за состоянием растений. Если нужно, подкармливаем и регулярно очищаем от сорняков.
2: Всего на клумбах города высадят 6 видов растений из разных уголков планеты. Экстракты некоторых из них применяют в медицине и кулинарии. Однако на городских улицах они несут исключительно эстетическую функцию. Муниципальные службы призывают горожан к бережному отношению и напоминают, ходить по газонам и срывать цветы запрещено.
0: Казахстан.
1: Экономика Казахстана растет за счет притока денег в реальный сектор. С начала года в страну привлекли более 7 миллиардов долларов. Это на 6% больше, чем год назад. Подробности у Кирилла Потемкина.
6: Капитал все чаще направляют не в сырьевые проекты, а в инфраструктуру и производство. Особенно заметен рост инвестиций в энергетике, связи и сельском хозяйстве. Например, вложения в электроэнергетику увеличили сразу в 2,5 раза. В числе лидеров по привлечению средств Жамбылская и Туркестанской области, а также регион Улытау, заявил первый вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Азамат Амрин.
7: Еженедельно на оперативном штабе по экономическому росту рассматриваются проблемные вопросы конкретных предприятий и пути их решения для увеличения выпуска продукции. В целях обеспечения таргетируемого роста ВВП отраслевым министерствам необходимо обеспечить принятие всех финансовых и нефинансовых мер для достижения целевых параметров развития отраслей.
6: Эксперты отмечают, если текущий темп сохранится, по итогам года доля иностранных вложений превысит 15% от ВВП. Это закрепит за Казахстаном статус главного инвестиционного хаба Центральной Азии.
0: Беларусь.
1: Специалисты из разных сфер культуры стран СНГ приехали в Беларусь для изучения наследия страны и диалоги о сотрудничестве. События приурочили к Международному дню памятников и исторических мест. Как их хранят в государствах Содружества, узнал Игорь Фадеев.
8: Диалог о культуре символично прошел в историческом месте. Несвижский замок построили в 1600 году как главную резиденцию знатного рода Радзивиллов. А теперь залы комплекса приняли специалистов из разных сфер культуры государств Содружества. Встретил гостей 10-й хозяин замка Михаил Казимир Рыбонько. Для Мавлюды Юсупова из Узбекистана это первое живое знакомство с белорусской историей. На родине женщина занимается вопросами туризма, а еще архитектуры.
9: Каждый зал, я смотрю, он разный. Вот это зал светлый, такой парадный. Другие темные, камины и вот это вот дерево, которое сохранилось. Мне интересно тут только тем, что мы разные. И культура у нас разная, и традиции разные, и постройки, сооружения имеют разные культурные строительные традиции.
8: А Светлана Смагина – кинематографист, трудится в знаменитой кузнице творческих кадров в ГИКе. Залы замка нашла идеальными для съемки фильмов и планирует рассказать об этом своим студентам. Впечатлили и макеты некогда действующего здесь театра.
10: Конечно, жаль, что он загорел, но даже в том виде, в каком он восстановлен в этом музее, это, безусловно, ценно, потому что можно увидеть вот так немножечко со стороны масштаб личности хозяев этого дома.
8: Такие инструменты для сохранения и приумножения культурного наследия специалисты обсудили после экскурсии. Это возможность познакомиться и наметить пути сотрудничества и обмена опытом, говорит первый заместитель директора Национального историко-культурного музея-заповедника Несвиж Наталья Жарко.
11: Это кино, это музыка, это институции в области молодежной политики как со стороны России, так и со стороны Белоруссии. И, что очень немаловажно, представители туризма из Узбекистана, нам очень интересно понимать, чем мы можем тоже быть полезны друг другу, когда туризм вот на пике своего подъема.
8: Чтобы объединить кино, музыку, архитектуру и туризм, в странах СНГ уже созданы базовые организации в разных сферах культуры. Например, вместе специалисты работают над внесением материального и нематериального наследия Содружества в списки ЮНЕСКО.
0: Россия.
1: В России отметили День коренных малочисленных народов. Праздник новый. Его установили в ноябре прошлого года, чтобы соотечественники больше узнавали о народах, живущих по соседству. Как возрождают национальные традиции, расскажет Ирина Мокрецова.
12: Второклассница Алина Крылова из села Алеховщина – чистокровная вепсянка. Лепит из глины петуха не просто так. Для ее народа это священная птица и оберег. Родители до сих пор чтят традиции предков, рассказывает девочка.
13: Мы каждый год едем в Ярославичу к дедушке, и мы ходим к святому камню вепсов. Там мы поднимаемся по большой горе, и потом у этого камня мы должны поставить цветы.
12: Народную вепскую игрушку из местной аятской глины в Ленинградской области не забыли благодаря педагогу Людмиле Андреевне. Она вышла замуж за вепса и захотела больше узнать о культуре народа. Начала организовывать экспедиции по деревням и собирать информацию, вспоминает Людмила Иванова.
14: Изделия у них низкорослые, тяжелые, ну, как весь народ. То есть игрушка отражает полностью народ. Они вот верили в природу, они люди леса, поэтому все связано с природой.
12: А в городе Ладейное поле возрождают народные вепские танцы. Пришлось поездить по деревням, чтобы бабушки и дедушки показали, как плясали в молодости. Один танец получился под звуки импровизированного барабана, а аккомпанемент для другого – только топот собственных ног. Все, как было у вепсов столетия назад, рассказывает участница танцевального коллектива Дарья Исаева.
15: Сейчас мы больше всего специализируемся на том, что показываем танцы, которые люди танцевали еще до того, как появились музыкальные инструменты. Это было создано для того, чтобы бытовая жизнь стала более интересней и развлекательной для людей. Это было, мне кажется, единственным развлечением в те времена.
12: Народные костюмы для танцоров дети шьют сами в школе искусств. С ними, а также танцами и игрушками, дети ездят на областные, всероссийские и даже заграничные конкурсы, где всем еще и рассказывают о вепсах, их культуре и традициях.
0: Казахстан.
1: С начала года количество нарушений правил безопасности движения на железных дорогах Казахстана сократилось на 10%. Национальный перевозчик связывает это с ростом мастерства локомотивных бригад, модернизации техники и комплексной подготовки кадров. Как проходит обычный день тех, кто несет ответственность за жизни тысячи пассажиров, узнал Кирилл Потемкин.
6: Главный навык, который отрабатывают машинисты, это предельная концентрация и мгновенная реакция в нестандартных ситуациях. Например, внезапного появления людей, скота или автотранспорта на путях, а также в условиях плохой видимости. Ведь локомотив весом в сотни тонн невозможно остановить за пару секунд. Каждая смена начинается задолго до выхода на линию. Потомственный железнодорожник Габит Тлешев с 20-летним стажем проходит строгий медицинский осмотр, получает путевой лист и выходит к своему локомотиву. Он обходит машину, проверяет тормозную систему и все ключевые узлы. Только после этого готовится к отправлению, дополняет машинист электровоза Габит Тлешев.
16: Выезжает на переезд автотранспорт, люди выходят на путь. Остановить его очень тяжело, потому что сам электровоз 200 тонн весит. И за ним еще 6 тысяч тонн угля, 64 вагона. Его сразу как машину остановить за пару метров не получится. Здесь бывает и 1200 метров проезжает он на экстренном торможении только.
6: Ежегодно в центре обучаются свыше 23 тысяч работников железнодорожного транспорта. Это и начальная подготовка, и повышение квалификации. Учебные программы адаптированы под современные локомотивы, отмечает главный менеджер отдела по учебно-методической работе Виктор Отрощенко.
17: Мы имеем такие тренажеры-симуляторы. Это тепловоз Т-33А, электровоз КЗ-8А. Это современные, которые выпускаются нашими заводами в Казахстане. И они все больше приходят на смену старым локомотивам. И мы всю программу основываем на новых локомотивах.
6: Безопасность на железной дороге зависит не только от машинистов, но и от дисциплины водителей и пешеходов на переездах и путях.
1: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».

0: В эфире информационная служба «Радио Садовой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Международная хроника. Правительство Финляндии намерено ужесточить экспорт медицинских товаров в Россию, которые могут использоваться в вооруженных силах, пишет во вторник телерадиовещатель Иле. Продукция подпадает под санкции ЕС, но ее экспорт в Россию в настоящее время все же возможен на основании специальных льготных разрешений Министерства иностранных дел. Решение распространяется на широкий спектр медицинских и фармацевтических товаров и технологий. В будущем, например, будет запрещен экспорт в Россию стоматологического оборудования, отмечает Иле. По-прежнему можно будет подать заявление на экспорт по так называемым гуманитарным причинам, если соблюдены условия регламента санкций ЕС. Как ожидается, указ вступит в силу в июле. Во Франции подтвердили заражение хантавирусом у гражданки страны, которая была эвакуирована с круизного судна MV Hondius. Об этом информирует France Inter со ссылкой на министра здравоохранения Франции Стефани Рист. Министр заявила, что во Франции выявили 22 человека, которые имели контакты с заразившимися хантавирусом. Вспышка смертельно опасного хантавируса Андес произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. На данный момент зарегистрировано 8 случаев заболевания, включая 3 летальных. У 5 человек подтверждено заражение хантавирусом. 10 мая судно MV Hondius прибыло к берегам острова Тенерифе Канарского архипелага. В странах Европы и Центральной Азии сохраняется серьезная угроза распространения трансграничных болезней животных, которые оказывают влияние не только на сельское хозяйство, но и на продовольственную безопасность, экономику, торговлю и здоровье населения. Об этом было отмечено на параллельном мероприятии, которое проходит в рамках 35-й региональной конференции ФАО для Европы, которая начала свою работу 11 мая в Душанбе. Подход «Единое здоровье» основан на признании тесной взаимосвязи между здоровьем человека, животных, растений и окружающей среды. Было подчеркнуто, что современные угрозы невозможно эффективно решать силами только одного сектора. Необходимы комплексные меры, межотраслевая координация и совместная работа ветеринарных, медицинских, экологических и продовольственных служб. Эксперты утверждают, что трансграничные болезни животных угрожают как странам, свободным от этих заболеваний, так и государствам, где инфекции уже широко распространены. Для первых опасность заключается в возможных вспышках и ограничениях международной торговли, для вторых – в снижении продуктивности животноводства и замедлении развития аграрного сектора. Особую обеспокоенность вызывает нехватка квалифицированных ветеринарных кадров. Во многих странах наблюдается дефицит специалистов, а сотрудники, уходящие на пенсию, часто не получают замены. Ситуацию усугубляют ограниченное финансирование, недостаток современных технологий и слабая материально-техническая база ветеринарных служб.

0: Международная хроника.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

Песня по заявке. В эфире рубрика «Песня по заявке», где звучат композиции, наполненные чувствами и историями наших слушателей. Сегодняшний трек – это признание, эмоции и немного ностальгии. Его заказали для человека, который навсегда оставил след в сердце. Слушаем Ани Лорак и ее проникновенную песню «Забирай рай». Пусть эта музыка скажет все то, что иногда так сложно выразить словами.

Песня по заявке. Саундтрек на 102.2 FM. Garbage. The world is not enough.

В эфире программа «Саундтрек» на 102.2 FM, место, где звучат песни, ставшие частью мировой музыкальной кинематографической истории. И сегодня у нас композиция, которая объединила рок, кинематограф и атмосферу шпионской интриги. Речь идет о песне «The World Is Not Enough» группы «Garbage». 1999 год. Мир замер в ожидании новой истории о легендарном агенте 007. Фильм «The World Is Not Enough» и «Целого мира мало» с участием Пирса Броснана в роли Джеймса Бонда стал 19-й картиной Бондианы. И именно группе «Garbage» доверили создать заглавную тему к фильму. Вокалистка коллектива Ширли Мэнсон привнесла в композицию особую холодную чувственность и напряжение. Песня получилась драматичной, насыщенной оркестровыми аранжировками с фирменным альтернативным звучанием группы. В ней чувствуется и опасность, и страсть, и скрытая сила. Все то, что ассоциируется с миром агента 007. Интересно, что название «The world is not enough» переводится как «И целого мира мало». Эта фраза – семейный девиз Бондов в киносаге. И в песне она звучит как признание в одержимости и всепоглощающем чувстве. Композиция получила высокие оценки критиков и стала одной из самых стильных тем в истории Бондианы. «Garbage» удалось сохранить традиционную атмосферу фильмов о Бонде с налетом таинственности и роскоши, и при этом добавить современное звучание конца 90-х. А сейчас погружаемся в мир шпионских страстей, опасных игр и безграничных амбиций. В эфире саундтрек «Garbage» – «The World Is Not Enough». Приятного прослушивания!

0: В эфире информационная служба «Радио Садоэ Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Здравствуйте, у микрофона Тимур Бандишоев. Главные новости к этому часу. 12 мая в Пекине президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, встретился с ректором Пекинского университета Гун Цихуаном. Стороны уделили особое внимание сотрудничеству в сфере науки и образования, в том числе взаимодействию между высшими учебными заведениями двух стран. Было отмечено, что в настоящее время порядка 6 тысяч студентов из Таджикистана обучаются в образовательных учреждениях Китайской Народной Республики. Стороны выразили заинтересованность в привлечении таджикской молодежи к изучению точных наук, инженерии, информационных технологий, цифровой экономики и развития искусственного интеллекта в учебных заведениях Китая. В качестве яркого примера сотрудничества в сфере образования была отмечена эффективная деятельность в Таджикистане центров Конфуция и таджикско-китайского центра практического и профессионального обучения «Мастерская Лубань». К числу важных тем беседы также были отнесены расширение сотрудничества в области научных исследований, продолжение взаимодействия в сфере перевода и издания научных и историко-культурных трудов, а также увеличение количества образовательных стипендий для граждан Таджикистана. 12 мая президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках государственного визита в Китайскую Народную Республику посетил Пекинский университет и выступил перед преподавателями и студентами. Главу государства, уважаемого Эмомали Рахмона, тепло встретило правление университета. В начале своей вступительной речи ректор университета Гун Цихуан представил собравшимся решение научного совета о награждении президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, званием почетного профессора этого центра. Центра науки и образования. Решением научно-образовательного совета Пекинского университета за ценный вклад в укрепление отношений дружбы и сотрудничества между Таджикистаном и Китаем, развитие и расширение научных, гуманитарных и культурных связей и особенно глобальных инициатив в области воды и климата, главе нашего государства, уважаемому Эмомали Рахмону, в торжественной обстановке были вручены сертификат почетного профессора и бронзовая пластина с ученой степенью. Это были главные новости к этому часу.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке

0: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин – выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Сифил агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
5: Пардифен бебе ва пардифен кидс ҷуз и ҳамешагии рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен бебе ва пардифен кидс маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен бебе ва пардифен кидс фавран ва бехавф дард ро раф карда, илтиҳобу таб ро нобуд месозад. Суспензияи пардифен бебе ва пардифен кидс ро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
6: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبوک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
7: сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

0: عزیزم.
1: Изучаем английский. Легко. Мы продолжаем разбирать английские слова и выражения, слушая любимые хиты. Сегодня у нас легенда поп-музыки Майкл Джексон и его чувственная композиция «Liberian Girl».

Liberian Girl – песня, вышедшая в 1987 году в альбоме Bad. Она сразу же стала хитом благодаря мягкой мелодии и проникновенным словам. Но кроме музыкального удовольствия, эта песня – настоящая находка для изучающих английский.

0: Давайте послушаем строчку Liberian girl, you came and you changed my world.
1: Liberian girl, you came and you changed my world.
0: Перевод. Девушка из Либерии, ты пришла и изменила мой мир. Обратите внимание на выражение «you changed my world». Это не буквальное изменение мира, а эмоциональное. Ты сделала мою жизнь другой, ты изменила меня. Это отличный пример метафоры в английском языке. Разберем. «You came» – простое прошедшее время, past simple. Глагол «come» в прошедшем времени образуется в «came». «You changed» – тоже past simple. Заметьте, как английский легко образует прошедшее время. Достаточно прибавить «ed» к правильному глаголу «change». А вот еще одна фраза.
1: «A feeling so true».
0: «A feeling so true» – такие искренние чувства. Здесь слово «true» используется не как правда, а как настоящие, искренние. Так часто говорят о чувствах. «True love», «true friendship» – настоящая любовь, настоящая дружба. Интересный факт. В самом начале песни звучит фраза на языке суахили, африканском языке, распространенном в Восточной Африке. Это придает песне особую атмосферу. Хотя речь идет о девушке из Либерии, страны в Западной Африке, Майкл Джексон сознательно использует африканские элементы, чтобы подчеркнуть свою любовь и уважение к культуре континента.

Песня «Liberian Girl» не только романтичная баллада, но и возможность узнать интересные выражения и почувствовать, как английский может звучать красиво и поэтично. С вами была рубрика «Изучаем английский легко». Учите язык с удовольствием и музыкой. До встречи!

0: событийный маршрут. У нас есть новости для всех гурманов и любителей восточной культуры. В Минске открылся первый таджикский ресторан. Это заведение, получившее название «Умари Хайом», открыло свои двери для посетителей в начале мая этого года. Все подробности узнаем у нашего корреспондента Ирины Умаровой.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Тимур, надеюсь, ты будешь не против, если я попрошу слушателей на минутку закрыть глаза и представить. Рассыпчатый плов, аромат специй, звон посуды, мелодичные звуки восточной музыки. Все это теперь можно ощутить, представьте себе, далеко от Таджикистана, в Беларуси. В Минске именно здесь открылся первый таджикский ресторан. Я Ирина Умарова, и сегодня я приглашаю вас в небольшое гастрономическое путешествие, не выходя из дома.

0: Заведение под названием «Умари Хайом» разместилось в Минском торговом центре «Экспобел». На торжественном открытии гости смогли не только попробовать традиционные блюда, а это ароматный плов, курутоп и другие кулинарные шедевры, но и погрузиться в атмосферу таджикской культуры. Звучала национальная музыка, демонстрировались элементы обрядов. Посол Таджикистана в Беларуси отметил, что такой ресторан станет мостом между культурами. Хотите узнать, как выглядит интерьер? Что ждет гостей и что по этому поводу говорят представители посольства Таджикистана в Беларуси? Если да, то оставайтесь с нами на волне радио «Садоэ Душанбе», и я расскажу все детали. Торжественное открытие ресторана стало значимым событием для всех любителей таджикской кухни и культуры. На этом мероприятии присутствовал Бахтувар Сафорзода, чрезвычайный и полномоченный посол Республики Таджикистан в Беларуси. Он подчеркнул важность открытия данного заведения, отметив, что это является важным шагом в деле популяризации таджикской культуры, традиций и национальной кухни на территории Беларуси. По его словам, такое событие будет способствовать укреплению культурных связей и расширению гуманитарного сотрудничества между нашими государствами. Прямо сейчас я предоставлю слово второму секретарю посольства Республики Таджикистан в Республике Беларусь Рахмотзода Азиму. Он по поручению посла дал для нашей радиостанции «Садоэ Душанбе» интервью. Как посольство оценивает открытие ресторана с точки зрения продвижения таджикской национальной культуры и традиций в Беларуси? Видят ли они в этом событии потенциал для дальнейшего укрепления гуманитарного и культурного сотрудничества между нашими странами? И планируется ли в ближайшее время какие-либо совместные культурные или просветительские мероприятия? Посольства связаны именно с популяризацией таджикской кухни и традиций. Вам слово, Азим.
1: Касательно открытия таджикского ресторана «Умари Хайом» в городе Минске, мы рассматриваем как важный и символичный шаг в деле продвижения таджикской национальной культуры и традиций в Республике Беларусь. Национальная кухня является неотъемлемой частью культурного наследия любого народа, и через такие проекты создаются благоприятные условия для знакомства широкой общественности с богатой культурой, обычаями и гостеприимством таджикского народа. Подобные инициативы способствуют укреплению позитивного имиджа Таджикистана за рубежом и развитию народной дипломатии. Безусловно, мы видим значительный потенциал в данном событии. Такие проекты создают дополнительную платформу для культурного диалога и сближения народов наших стран. Они способствуют углублению гуманитарных связей, формированию взаимного интереса и уважения к культурным традициям друг друга. Если взять в более широком контексте, подобные инициативы могут стать отправной точкой для реализации совместных культурных проектов, фестивалей, выставок и других мероприятий, направленных на дальнейшее укрепление таджикско-белорусского сотрудничества. Посольство Республики Таджикистан последовательно уделяет внимание вопросам популяризации национальной культуры, включая кухню и традиции. В настоящее время прорабатываются различные форматы культурно-просветительских мероприятий, в том числе гастрономические презентации, тематические вечера и участие в международных фестивалях. Не исключается, что ресторан «Умари Хайом» может стать одной из площадок для проведения подобных мероприятий, направленных на дальнейшее ознакомление белорусской общественности с культурным наследием Таджикистана.
0: Благодарю. Рахмотзада Азимов, второго секретаря посольства Республики Таджикистан в Республике Беларусь, за участие в нашем эфире. А вас, уважаемые слушатели, продолжаю информировать об этом мероприятии. В рамках открытия гости смогли насладиться традиционными таджикскими блюдами, которые были представлены в разнообразии. Среди кулинарных хитов, которые пользовались особой популярностью, можно выделить ароматный плов и курутоп, а также множество других гастрономических шедевров таджикской кухни. Атмосфера вечера была поистине праздничной и насыщенной. Программа включала в себя музыкальные номера и демонстрацию элементов таджикских национальных обрядов. Посетители не только смогли попробовать изысканные блюда, но и погрузиться в колорит таджикской культуры, ощутив ее дух и атмосферу. Итак, что же ждет гостей ресторана «Умари Хайом»? Прежде всего, это разнообразное меню. Хотя заведение позиционируется как место, предлагающее восточноевропейскую кухню, акцент здесь сделан именно на таджикских рецептах. Выбор блюд достаточно широк. Помимо традиционных национальных угощений, здесь можно найти шашлыки, различные рыбные блюда, свежие салаты, закуски, завтраки, а также пиццу. Но пицца – это для тех, кто предпочитает более привычные европейские блюда. Интерьер ресторана выполнен в современном стиле, но при этом в нем присутствуют выразительные элементы таджикской атрибутики. Это сочетание создает уникальную атмосферу гостеприимства, что делает пребывание в ресторане особенно приятным. Дизайнеры постарались создать пространство, которое будет не только комфортным, но и отражающим богатую культуру Таджикистана. Сервис в ресторане также заслуживает особого внимания. Посольство Таджикистана отметило высокий уровень обслуживания, который гармонично сочетается с национальной атмосферой заведения. Это делает Умари Хайом одним из самых перспективных мест для ценителей восточной кухни в Минске. Теперь у горожан и гостей столицы появилась уникальная возможность открыть для себя богатство таджикских кулинарных традиций, не покидая пределы города. Радио «Садуи Душанбе» можно услышать не только в Таджикистане, но и посредством интернета в любом уголке мира. Если вы любите гастрономические открытия и хотите познакомиться с культурой Таджикистана через ее самые вкусные традиции, обязательно в Минске загляните в новый ресторан «Умари Хайом». Это заведение обещает стать не только местом для наслаждения вкусной едой, но и площадкой для культурного обмена и общения. Мы надеемся, что вам понравится это новое место, и вы сможете насладиться атмосферой таджикского гостеприимства в Минске. Это был наш репортаж о новом ресторане. С вами была я, Ирина Умарова. Оставайтесь с нами на волне 102.2 FM. Впереди еще много интересных новостей. А я с удовольствием передаю слово своему коллеге Тимуру Бандишоеву.
2: Ирина, после твоего репортажа у меня в студии уже пахнет специями. Я даже проверил, нет ли где тарелки с пловом. Видимо, твое описание было настолько ярким, что сработало на уровне обоняния. На самом деле, Ирина, звучит впечатляюще. Открытие такого ресторана – это не просто новое заведение общепита, а важный шаг в укреплении культурных связей между Беларусью и Таджикистаном.
3: Событийный маршрут.

Книжная полка. Вы слушаете рубрику «Книжная полка» – место, где слова оживают, а истории находят своих читателей. Сегодня я расскажу о нескольких книжных новинках, которые уже появились на прилавках и могут стать вашими спутниками в весенних вечерах. Элизабет Уилсон «Играя с огнем. История Марии Юдиной, пианистки сталинской эпохи». Маша Юдина всегда знала, что будет пианисткой. В 17 лет она сказала родителям, что это ее призвание и путь к Богу. С тех пор были и блокадный Ленинград, и выступления перед видными партийными деятелями. Мария Юдина прожила непростую жизнь. Она была убежденной христианкой, и ее вера шла вразрез с атеистической идеологией СССР, за что она была уволена из трех учебных заведений. Она не просто играла на фортепиано, она доносила через музыку запрещенные идеологией мысли. Для своего времени Юдина была бесстрашной. По легенде, однажды Сталин услышал ее выступление по радио и приказал отправить ей значительную сумму денег, которые Юдина приняла и ответила, что будет молиться за то, чтобы Бог простил вождю его грехи. Элизабет Уилсон рассказывает о дружбе музыкантки с Пастернаком, о ее религиозности и о сложном пути Творца в эпоху тоталитаризма. Дарья Трайден. «Снежные дни сквозь года». Героиня узнает о смерти своей учительницы русского языка и литературы и, потрясенная ее внезапным уходом, едет на похороны в родной Гродно, где получает архив покойной. Разбирая дневники, письма и документы, она пытается понять, какой была жизнь этой женщины, на первый взгляд одинокой и небогатой на события, но явно не сводившейся к этому поверхностному описанию. Дэвид Эллис «Дом лжи». Саймон и Вики Добиас – богатая благополучная семья из Чикаго. Он – уважаемый преподаватель права, она – защитница жертв домашнего насилия. Спокойная, счастливая семейная жизнь. Но на самом деле все абсолютно не так, как кажется. На поверхности остается лишь то, что они хотят показать людям. И один из них вполне может оказаться убийцей. Когда блестящую светскую львицу Лорен Бетанкур находят повешенной, тайная жизнь Читы Добиас выходит на свет. Их бурные романы на стороне, трастовый фонд Саймона в 21 миллион долларов, срок погашения которого вот-вот наступит. Многолетняя обида Вики и ее одержимость местью – это лишь вершина айсберга, и она будет иметь самые разрушительные последствия. Но хотя и Вики, и Саймон – лжецы, кто именно кого обманывает? К тому же под этим слоем лицемерия скрывается еще одна ложь, поистине чудовищная. Такой была сегодняшняя книжная полка. Читайте, открывайте новые имена, и пусть каждая книга станет для вас окном в другой мир. До встречи в следующем выпуске, и пусть ваша неделя будет наполнена хорошими историями. Книжная полка. Просто музыка на 102.2 FM. Блонкер. Амазонас. В эфире рубрика «Просто музыка». Время, когда слова уходят на второй план, а остается только настроение. Иногда не нужно ничего объяснять. Не нужно спешить, анализировать или искать смыслы. Достаточно просто закрыть глаза и позволить музыке унести вас туда, где спокойно. Сегодня именно такой момент. Легкий, текучий, почти как дыхание природы. Для вас звучит Блонкер и его инструментальная композиция «Амазонас». Погрузитесь в этот звук и просто будьте здесь и сейчас.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
5: Пардифен бебе ва пардифен кидс, ҷуз и ҳамешагии рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен бебе ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен бебе ва пардифен кидс, фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен бебе ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
6: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами пердифен активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами пердифен актив.
7: Шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

0: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. В Кыргызстане началась масштабная высадка цветов. Экономика Казахстана выросла за счет притока денег в реальный сектор. А также новости из Беларуси и России прямо сейчас.
0: Кыргызстан.
1: В Бишкеке началась масштабная посадка цветов. 2 миллиона однолетних растений украсят парки, скверы и прогулочные зоны столицы. Асель Усенова расскажет, как украшают город.
2: Первой начала преображаться аллея молодежи. Одна из главных достопримечательностей Бишкека. И, пожалуй, самая оживленная пешеходная зона города. Рядом находится мэрия, национальная филармония и крупные вузы столицы. Аллею протяженностью почти в километр украсят 100 тысяч соцветий. Озеленители на этом участке работают уже неделю. Каждый росток высаживают строго по разметке. Композиция в этом году в виде геометрических фигур, напоминающих узоры национального ковра Шердака. Давайте послушаем, что о новом дизайне думают горожане.
3: В этом году мне больше нравится. Ну вот само расположение, планировка и так далее. Вот сейчас я вижу, там бассейны реставрируют очень хорошо.
4: Я хожу вдоль этой аллеи уже почти 70 лет. Это место по-настоящему расцвело. Приятно, что сезонность соблюдают. Только отцвели тюльпаны, сразу высадили другие цветы.
2: Цветочный ковер собрали из самых стойких и ярких видов. Композиции фиолетовый агератум, название которого переводится как «нестареющий», и знаменитая циния – первое растение, распустившееся в космосе. А вот оранжевые тагетисы или бархатцы родом из Америки. Они хорошо переносят бишкекские зной и практически не болеют. А еще у них есть секретное оружие. Это специфический аромат, который работает как антисептик. Он отпугивает насекомых-вредителей и обеззараживает почву вокруг. Все цветы высаживают на расстоянии 15 сантиметров друг от друга, рассказывает озеленитель Нурлан Садырбаев.
5: Композиции будут радовать горожан до осени. Мы постоянно следим за состоянием растений. Если нужно, подкармливаем и регулярно очищаем от сорняков.
2: Всего на клумбах города высадят 6 видов растений из разных уголков планеты. Экстракты некоторых из них применяют в медицине и кулинарии. Однако на городских улицах они несут исключительно эстетическую функцию. Муниципальные службы призывают горожан к бережному отношению и напоминают, ходить по газонам и срывать цветы запрещено.
0: Казахстан.
1: Экономика Казахстана растет за счет притока денег в реальный сектор. С начала года в страну привлекли более 7 миллиардов долларов. Это на 6% больше, чем год назад. Подробности у Кирилла Потемкина.
6: Капитал все чаще направляют не в сырьевые проекты, а в инфраструктуру и производство. Особенно заметен рост инвестиций в энергетике, связи и сельском хозяйстве. Например, вложения в электроэнергетику увеличились сразу в 2,5 раза. В числе лидеров по привлечению средств Жамбылская и Туркестанской области, а также регион Улытау, заявил первый вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Азамат Амрин.
7: Еженедельно на оперативном штабе по экономическому росту рассматриваются проблемные вопросы конкретных предприятий и пути их решения для увеличения выпуска продукции. В целях обеспечения таргетируемого роста ВВП отраслевым министерствам необходимо обеспечить принятие всех финансовых и нефинансовых мер для достижения целевых параметров развития отраслей.
6: Эксперты отмечают, если текущий темп сохранится, по итогам года доля иностранных вложений превысит 15% от ВВП. Это закрепит за Казахстаном статус главного инвестиционного хаба Центральной Азии.
0: Беларусь.
1: Специалисты из разных сфер культуры стран СНГ приехали в Беларусь для изучения наследия страны и диалоги о сотрудничестве. События приурочили к Международному дню памятников и исторических мест. Как их хранят в государствах Содружества, узнал Игорь Фадеев.
8: Диалог о культуре символично прошел в историческом месте. Несвижский замок построили в 1600 году как главную резиденцию знатного рода Радзивиллов. Теперь залы комплекса приняли специалистов из разных сфер культуры государств Содружества. Встретил гостей 10-й хозяин замка Михаил Казимир Рыбонько. Для Мавлюды Юсупова из Узбекистана это первое живое знакомство с белорусской историей. На родине женщина занимается вопросами туризма, а еще архитектуры.
9: Каждый зал, я смотрю, он разный. Вот это зал светлый, такой парадный. Другие темные, камины и вот это вот дерево, которое сохранилось. Мы интересны друг другу тем, что мы разные. культура у нас разная, и традиции разные, и постройки, сооружения имеют разные культурные строительные традиции.
8: А Светлана Смагина – кинематографист, трудится в знаменитой кузнице творческих кадров в ГИКе. Залы замка нашла идеальными для съемки фильмов и планирует рассказать об этом своим студентам. Впечатлили и макеты некогда действующего здесь театра.
10: Конечно, жаль, что он загорел, но даже в том виде, в каком он восстановлен в этом музее, это, безусловно, ценно, потому что можно увидеть вот так немножечко со стороны масштаб личности хозяев этого дома.
8: Такие инструменты для сохранения и приумножения культурного наследия специалисты обсудили после экскурсии. Это возможность познакомиться и наметить пути сотрудничества и обмена опытом, говорит первый заместитель директора Национального историко-культурного музея-заповедника Несвиж Наталья Жарко.
11: Это кино, это музыка, это институции в области молодежной политики, как со стороны России, так и со стороны Белоруссии. И, что очень немаловажно, представители туризма из Узбекистана, нам очень интересно понимать, чем мы можем тоже быть полезны друг другу, когда туризм вот на пике своего подъема.
8: Чтобы объединить кино, музыку, архитектуру и туризм, в странах СНГ уже созданы базовые организации в разных сферах культуры. Например, вместе специалисты работают над внесением материального и нематериального наследия Содружества в списки ЮНЕСКО.
0: Россия.
1: В России отметили День коренных малочисленных народов. Праздник новый. Его установили в ноябре прошлого года, чтобы соотечественники больше узнавали о народах, живущих по соседству. Как возрождают национальные традиции, расскажет Ирина Мокрецова.
12: Второклассница Алина Крылова из села Алеховщина – чистокровная випсянка. Лепит из глины петуха не просто так. Для ее народа это священная птица и оберег. Родители до сих пор чтят традиции предков, рассказывает девочка.
13: Мы каждый год едем в Ярославичу к дедушке, и мы ходим к святому камню Вепсов. Там мы поднимаемся по большой горе, и потом у этого камня мы должны поставить цветы.
12: Народную вепскую игрушку из местной аятской глины в Ленинградской области не забыли благодаря педагогу Людмиле Андреевне. Она вышла замуж за вепса и захотела больше узнать о культуре народа. Начала организовывать экспедиции по деревням и собирать информацию, вспоминает Людмила Иванова.
14: Изделия у них низкорослые, тяжелые. Ну, как весь народ. То есть игрушка отражает полностью народ. Они вот верили в природу. Они люди леса, поэтому все связано с природой.
12: А в городе Ладейное поле возрождают народные вепские танцы. Пришлось поездить по деревням, чтобы бабушки и дедушки показали, как плясали в молодости. Один танец получился под звуки импровизированного барабана, а аккомпанемент для другого только топот собственных ног. Все, как было у вепсов столетия назад, рассказывает участница танцевального коллектива Дарья Исаева.
15: Сейчас мы больше всего специализируемся на том, что показываем танцы, которые люди танцевали еще до того, как появились музыкальные инструменты. Это было создано для того, чтобы бытовая жизнь стала более интересней и развлекательной для людей. Это было, мне кажется, единственным развлечением в те времена.
12: Народные костюмы для танцоров дети шьют сами в школе искусств. С ними, а также танцами и игрушками, дети ездят на областные, всероссийские и даже заграничные конкурсы, где всем еще и рассказывают о вепсах, их культуре и традициях.
0: Казахстан.
1: С начала года количество нарушений правил безопасности движения на железных дорогах Казахстана сократилось на 10%. Национальный перевозчик связывает это с ростом мастерства локомотивных бригад, модернизацией техники и комплексной подготовки кадров. Как проходит обычный день тех, кто несет ответственность за жизни тысячи пассажиров, узнал Кирилл Потемкин.
6: Главный навык, который отрабатывают машинисты, это предельная концентрация и мгновенная реакция в нестандартных ситуациях. Например, внезапно появления людей, скота или автотранспорта на путях, а также в условиях плохой видимости. Ведь локомотив весом в сотни тонн невозможно остановить за пару секунд. Каждая смена начинается задолго до выхода на линию. Потомственный железнодорожник Габит Тлешев с 20-летним стажем проходит строгий медицинский осмотр, получает путевой лист и выходит к своему локомотиву. Он обходит машину, проверяя тормозную систему и все ключевые узлы. Только после этого готовится к отправлению, дополняет машинист электровоза Габит Тлешев.
16: Выезжает на переезд автотранспорт, люди выходят на путя. Остановить его очень тяжело, потому что сам электровоз...

песня по заявке. Саундтрек на 102.2 FM. Garbage. The world is not enough.

В эфире программа «Саундтрек» на 102.2 FM, место, где звучат песни, ставшие частью мировой музыкальной кинематографической истории. И сегодня у нас композиция, которая объединила рок, кинематограф и атмосферу шпионской интриги. Речь идет о песне «The World Is Not Enough» группы «Garbage». 1999 год. Мир замер в ожидании новой истории о легендарном агенте 007. Фильм «The World Is Not Enough» и «Целого мира мало» с участием Пирса Броснана в роли Джеймса Бонда стал 19-й картиной Бондианы. И именно группе «Garbage» доверили создать заглавную тему к фильму. Вокалистка коллектива Ширли Мэнсон привнесла в композицию особую холодную чувственность и напряжение. Песня получилась драматичной, насыщенной оркестровыми аранжировками с фирменным альтернативным звучанием группы. В ней чувствуется и опасность, и страсть, и скрытая сила. Все то, что ассоциируется с миром агента 007. Интересно, что название «The world is not enough» переводится как «И целого мира мало». Эта фраза – семейный девиз Бондов в киносаге. И в песне она звучит как признание в одержимости и всепоглощающем чувстве. Композиция получила высокие оценки критиков и стала одной из самых стильных тем

В истории Бондианы. Гарбич удалось сохранить традиционную атмосферу фильмов о Бонде с налетом таинственности и роскоши, и при этом добавить современное звучание конца 90-х. А сейчас погружаемся в мир шпионских страстей, опасных игр и безграничных амбиций. В эфире саундтрек «Гарбич» – «The World is not enough». Приятного прослушивания!

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

0: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
2: Когда мокрота решила остаться надолго?
1: Бро, пора звать Ламбратин!
2: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке

0: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Сифил агар шавад бемор, хаста бошаду афгор. Ашки чашмаш шаш катор, бози накунат зинхор. Хобака шавад душвор, тап кунат ногах бисьор. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
5: Пардифен бебе ва пардифен китс, джуз и хамеша гей розгоре модарон. Суспензия пардифен бебе ва пардифен китс, маас барой кудакони аз ду моха, то ду сола ва азим боло, то двузда сола аст. Пардифен бебе ва пардифен китс, фавран ва бихав, дардро раф карда илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен бебе ва пардифен китсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
6: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами пардифен активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами пардифен актив.
7: Ты живёшь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливает защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин. Твоя энергия. Твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
8: Гузуриши Муфасал.
9: Дар донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон намоиши мӯ таҳти унвони «Аз Наврӯз то Наврӯз» баргузор гардид. Гузориши ҳамкорамон Салмон Султонзода пайгир аз ин мавзӯъ.
10: Дар намоиш ректори донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни Ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Ҷурахонзода ва Маҳмуд Назарзода ректори донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати ба номи Мирзо Турсунзода, инчунин намояндагони дастгоҳи иҷроияи Ҳизби демократии халқии Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок ва суханронӣ намуданд. Тавре Сироҷиддин Ҷурахонзода дар идомаи намоиш зикр кард:
11: Албатта, чӣ хеле ки қайд кардан ҳама сола, чун анъана дар донишгоҳи санъати тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон фестивали муд таҳти унвони «Аз Наврӯз то Наврӯз» баргузор мегардад. Ва бояд қайд намоем ки соли гузашта, яъне дар соли 2025, донишҷӯёни донишгоҳи санъати тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон дар фестивали муд, ки дар шаҳри Санкт-Петербург, Федерасияи Россия баргузор гардид, сазовори ҷои аввал гардиданд.
10: نمایش در تالار نمایشی دانشکده دولتی صنعت تصویری و دیزاین جمهوری تاجیکستان با اشتراک دانشجویان فعال دانشکده دایر گردید. در نمایش دانشجویان کلکسیه مؤلفی و گروهی خود را پیشکش مهمانان و تماشابینان نمودند. همچنین دانشجویان فعال دانشکده با اجرای رقص موسیقی های کلاسیکی جهانی به این محفل حسن دیگر زم نموده، نمایش را باز هم رنگین تر نمودند. نامبرده قید کرد:
11: من از نام خود، از نام ریاست دانشکده صنعت تصویری و دیزاین تاجیکستان تمامی اشتراکچیان فستیوال امروزا رو یعنی دانشجویان رو با نمایش امروزا که هر یک از کلکسیه به ما و شما پیشنهاد کردن صمیمانه تبریک و مبارکباد می نمایم.
10: در آخر باشد دانشجویان و اشتراکچیان از جانب مسئولین با دیپلم افتخارنامه ها سرفراز گردیدند. افتخارنامه ها را به دانشجویان رکتوری دانشکده صنعت تصویری و دیزاین جمهوری تاجیکستان سیراجالدین جوراخانزاده، محمود نظرزاده رکتوری دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت به نام میرزا تورسونزاده سپریدند. سلمان سلطانزاده، صدای دوشنبه.